В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 20 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Экстремальная жара продолжится на обширных территориях в Японии в понедельник и до конца недели. Япония поставит Камбодже оборонное оборудование в рамках программы OSA. Испанские футболисты выиграли чемпионат мира по футболу. А теперь обо всем более подробно. Представители Метеорологического управления Японии сообщают, что в понедельник обширные территории страны от региона Тохоку на северо-востоке до Кюсю на юго-западе окажутся во власти изнуряющего зноя. Жителям рекомендуется принимать меры по защите от тепловых ударов. Ожидается, что максимальная дневная температура воздуха будет достигать 38 градусов по Цельсию в городе Сайтама и 37 градусов в городах Нагоя, Киото, Маэбаси, Кофу, Гифу и Фукуи. В центральной части Токио, а также в городах Фукусима, Окаяма и Такамацу ожидается

36-градусная жара. Предупреждения о тепловых ударах опубликованы для 39 из 47 префектур страны, от региона Тохоку до префектуры Окинава. Людям рекомендуют пользоваться кондиционерами воздуха, а также потреблять достаточное количество воды и соли во избежание теплового удара. Ожидается, что эта опасная жара будет продолжаться всю неделю. В регионе Токай и ряде других районов в среду и четверг температура воздуха может превысить 40 градусов. Жителям рекомендуют еще раз убедиться в принятии всех мер от тепловых ударов, в частности, проверить индекс стресса от жары и избегать продолжительных занятий на открытом воздухе. Также рекомендуется связаться с пожилыми родственниками, чтобы напомнить им о необходимости пользоваться кондиционерами воздуха и почаще пить воду. Правительство Японии приняло решение предоставить Камбодже оборонное оборудование в рамках официальной программы помощи в области безопасности OSA. Церемония подписания соглашения состоялась в воскресенье в Министерстве обороны Камбоджи. В ней участвовали посол Японии в Камбодже Уэно Ацуси и министр обороны Камбоджи Тиа Сейха. Программа OSA направлена на углубление сотрудничества в сфере безопасности со странами-единомышленниками путем предоставления им оборонного оборудования и других материалов. Это будет первая поставка в Камбоджу в рамках данной программы. Япония планирует предоставить средства связи и патрульные катера на сумму 500 миллионов йен или около 3 миллионов долларов. В рамках программы OSA правительство Японии уже предоставило системы берегового радиолокационного наблюдения Филиппинам. В марте оно также согласилось предоставить Таиланду оборудование для ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения спасательных операций. Камбоджа планирует создать школу военной связи и намерена сотрудничать с сухопутными силами самообороны Японии. После церемонии подписания Уэно сказал NHK, что, по его мнению, сотрудничество в сфере безопасности между Японией и Камбоджей вышло на новый этап благодаря программе OSA. Он добавил, что хотел бы провести консультации с камбоджийской стороной по конкретным формам сотрудничества. В финальном матче чемпионата мира по футболу сборная Испании нанесла поражение отстаивавшей чемпионский титул команде Аргентины со счетом 1-0. Испанские футболисты выиграли чемпионат второй раз в истории. Матч между испанской сборной, занимавшей вторую строчку в мировом рейтинге, и возглавлявшей этот рейтинг сборной Аргентины состоялся на стадионе Нью-Йорк Нью-Джерси Стадиум в воскресенье. Испания доминировала в игре с самого старта и неоднократно проводила по правому флангу атаки, возглавляемые 19-летним форвардом Ламином Ямалем и полузащитником Родри. Обе команды демонстрировали надежность в защите, и за основные полтора часа игры счет так и не был открыт. В дополнительное время Ферран Торрес, вышедший на поле на замену, забил решающий гол испанцев на 106-й минуте. Сборная Испании завоевала чемпионский титул впервые за 4 турнира, а аргентинские футболисты не смогли стать третьей в истории командой, выигравшей турнир дважды подряд. Испания по большей части контролировала ход игры в финальном матче, не давая звезде аргентинского футбола Лионелю Месси сыграть свою игру. Всего за этот турнир он забил 8 голов. Французский футболист Килиан Мбаппе забил 10 голов на этом чемпионате, став первым игроком, дважды завоевавшим золотую бутсу чемпионата мира. Одна из британских газет сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отстранения от должности главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Сырского. Издание Financial Times опубликовало эту новость в субботу со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской администрации. Издание процитировало слова источника о том, что Зеленский готов отстранить Сырского, если удастся найти командующего, который обеспечит плавное принятие полномочий, одновременно поддерживая прочную оборону на линии фронта протяженностью 1200 километров. Эта новость появилась на фоне массовых протестов в Украине против фактического увольнения на прошлой неделе министра обороны Михаила Федорова. Под руководством Федорова ВСУ закупали дополнительные беспилотники и наносили удары по России на больших расстояниях. Федоров в четверг указал, что между ним и военным руководством были разногласия по вопросу военной реформы. Он раскритиковал Сырского, заявив, что главнокомандующий, вместо того, чтобы найти способ победить Россию, нашел, как расколоть Украину. Некоторые из протестующих против отстранения Федорова призывали уволить Сырского. Возможное отстранение Сырского может стать необычным поворотом событий в Украине, поскольку за короткое время там сменятся

высшие должностные лица Министерства обороны и Вооруженных сил. Украинские официальные лица сообщили, что в ночь на воскресенье Россия наносила удары по Киеву ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В результате один человек погиб и еще 15 получили ранения. Глава украинского МИД Андрей Сибига в одном из сообщений в социальных сетях отметил, что Россия запустила самое большое число баллистических ракет с начала войны. Россия активизирует удары по украинской столице на протяжении нескольких месяцев. Один из ударов в середине июня стал причиной пожара в Киево-Печерской лавре, который является объектом всемирного наследия. Некоторые части этого монастыря все еще находятся под защитным покрытием. Съемочной группе NHK позволили побывать в зданиях монастыря месяц спустя после удара. Она сообщила, что воздух внутри наполняет запах гари. Для просушки стен и полов, которые пропитались водой во время борьбы с огнем, в здании работали вентиляторы. Персонал чистил полы с помощью пылесосов. По оценкам официальных лиц, до завершения реставрационных работ пройдет более 2 лет. Культурное агентство ООН, как ожидается, внесет археологические памятники древних столиц Японии и связанные с ними объекты в список всемирного наследия. Сессия Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО открылась в воскресенье в городе Пусан в Южной Корее. Правительство Японии рекомендовало включить в список древние столицы Аска и Фудзивара, расположенные в западной префектуре Нара. Эти археологические памятники датируются периодом с конца VI по начало VIII века. Они расположены в деревне Аска, а также в городах Кашихара и Сакураи. Обсуждение вопроса о включении древних столиц в список планируется провести с 24 по 27 июля. Консультативный орган ЮНЕСКО в июне заявил, что Аска и Фудзивара должны быть включены в список всемирного наследия, присвоив этим древним памятникам высшую из 4 возможных оценок. В случае включения в список они станут 27-м объектом всемирного наследия в Японии. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 21 урок. Мы узнаем, как сказать по-японски, где вы находитесь. Во второй части урока мы расскажем о конвини, удобных магазинах Японии.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия путешествуют по Хоккайдо. Сегодня они хотят встретиться с Кайто на популярной среди туристов башне с часами в Саппоро. Там и Мия ждут внутри башни, потому что на улице холодно. У Там начинает звонить телефон. Это Кайто.
0: Послушайте диалог 21 урока.
2: Мошмоши, Там-сан. Има доко ни иру но?
3: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。Давайте
0: разберем фразы по порядку.
1: Кайто звонит Там.
4: Мошмоши, Там-сан.
0: Привет, Там-сан.
4: Има доко ни иру но?
0: Где ты сейчас находишься?
1: Там отвечает.
3: Токейдай но нака ни имас.
0: Я в башне с часами.
1: Кайто уточняет.
4: Э, нака?
0: А, внутри?
1: И добавляет.
4: Джа, боку му сугу сочи ни икуне.
0: Сейчас приду.
1: Там отвечает.
3: Вакаримашта.
0: Хорошо.
1: Через какое-то время появляется Кайто. Мия замечает его и говорит.
3: А, Кайто!
0: Ой, Кайто.
3: Коччи-коччи.
0: Мы здесь.
1: Кайто быстро подходит к девушкам.
4: Гомен, осокунатте.
0: Простите за опоздание.
1: Хорошо, что друзья наконец встретились.
0: Башня с часами, двухэтажное белое деревянное здание. Часы установлены на верхушке красной крыши. Башня была построена в 1878 году. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я в башне с часами. Запомните ее и сможете говорить, где вы находитесь. Давайте разберем фразу. Токейдай – это башня с часами, а нака – внутри. Токейдай но накаде означает «внутри башни с часами». «Ни» за этой фразой – это частица, которая указывает на место, а «имас» – это глагол «иру» в «мас-форме». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать о существовании кого-то или описать, где находится человек, используйте глагол «имас».
1: Мы изучили глагол «аримас» на предыдущем уроке. Чем он отличается от «имас»?
0: «Имас» используется по отношению к одушевленным лицам. Для вещей используется «аримас».
1: Понятно.
0: Если вы хотите сказать кому-то, где вы находитесь, назовите название места, добавьте частицу «ни» и завершите фразу «имас». Дайте собеседнику ориентир, чтобы описание стало более точным. Как в ключевой фразе «я в башне с часами». Порядок слов должен быть такой. Ориентир, затем частица «но», затем ваше местоположение, а после «ни имас».
1: В нашей фразе ориентир – башня с часами, «токеэдай», а местоположение – внутри, «нака», правильно?
0: Правильно.
1: Послушайте и повторите.
5: «Токеэдай но нака ни имас». 時計台の中にいます。
0: Послушайте телефонную беседу о назначении встречи. В ней есть и вопрос, и ответ о том, где находится человек.
6: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас.
0: Давайте разберем эту беседу.
6: Има доко ни имас ка?
1: Где вы сейчас находитесь?
0: Има означает сейчас. Когда вы спрашиваете, где ваш собеседник, скажите «доко ни имас ка». Недавно мы узнали, что «доко» — вопросительное слово «где».
6: Кайсац но май ни имас.
1: Перед турникетом.
0: Кайсацу — это турникет. Мае означает «перед». Кайсацу но май ни — это «перед турникетом».
1: Теперь ваша очередь. Повторите ответ после вопроса.
5: Има доко ни имас ка? Кайсац но май ни имас. Кайсац но май ни имас.
0: Давайте попрактикуемся с другими локациями. Предположим, вы в круглосуточном магазине комбини. Комбини это?
5: Комбини. Комбини.
0: А как мы узнали раньше, внутри?
5: Нака.
0: Попробуйте.
3: Комбини но нака ни имас. Комбини но нака ни имас.
0: А теперь вы стоите рядом с информационным центром. Информационный центр по-японски это?
5: Information. Information.
0: А рядом?
5: Йоко. Йоко.
0: Попробуйте.
3: Информейшн но йоко ни имас. Информейшн но йоко ни имас.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока

0: принадлежит там». Она произнесла ее в разговоре с Кайто по телефону. Запомните ее и используйте в речи.
1: Вакаримашта.
0: Вакаримашта означает «хорошо», «понятно». Произнесите эту фразу, когда вы поняли, что сказал собеседник.
2: Послушайте, как разные люди произносят ее.
3: Вакаримашта.
4: Вакаримашта.
5: Вакаримашта.
2: А теперь попробуйте сами.
4: Вакаримашта.
0: Давайте еще раз вернемся к диалогу сегодняшнего урока. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там описывает, где она находится.
6: Мошимоши, Тамсан, има доко ни иру но?
7: Токейдай но нака ни имас.
6: Э, нака? Джа, боку мо сугу сочи ни ику не.
7: Вакаримашта.
8: あ、カイト、こっちこっち。
9: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о японских магазинах комбини.
0: Настя, вы часто заходите в комбини?
2: Да, постоянно. Например, за водой или для оплаты счетов. Иногда в комбини удобно назначить встречу.
0: Согласен. Комбини в Японии буквально на каждом шагу. Их очень легко найти. Многие из них работают круглосуточно, 7 дней в неделю. В таких магазинах можно найти огромное разнообразие товаров, в том числе готовую еду, рисовые шарики, сэндвичи, сладости, например, конфеты, мармелад и шоколад. Можно купить напитки, чай, сок, алкоголь и другие, а также журналы и канцтовары. Часто в комбини продаются и шампуни, стиральные порошки, аккумуляторы для мобильных телефонов и даже нижнее белье.
2: Еще в комбини очень удобно снимать деньги в банкомате или забирать билеты на концерт, которые вы купили онлайн. Комбини и правда очень упрощают жизнь.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там Мия и Кайто отправятся на снежный фестиваль в Саппоро. Оставайтесь с нами!